もういい。あ？ Listen, моя протамни драмня и я Слетел шай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Listen, моя протамни драмня и я Слетел шай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря